Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.

0: бездна, опять давлю из всех на газ.
1: Мелькают лица и мгновенья, но только где-то через век. Я понимаю с сожалением,

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 7 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. Дефицит на топливном рынке в России сложился из-за прилетов дронов на НПЗ, из-за чего работа предприятия частично нарушается. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. При этом отметил, что в России достаточно мощности для переработки топлива и даже для отправки на экспорт, пишет РБК. Вице-премьер признал, что на рынке топлива есть спекуляции и призвал внимательно следить за ценами регионального управления Федеральной антимонопольной службы. Между тем, власти Свердловской области заверяют, что топливный рынок в регионе стабилен, складские запасы закрывают потребности населения и бизнеса, пишет московский комсомолец, но отмечает, что ситуация все же напряженная. Не на всех заправках всегда есть бензин в наличии, а цены разнятся от 62 рублей за литр 92 до 104. Дизельное топливо тоже демонстрирует разнообразие цен. Самая низкая цена 81 рубль за литр, самая высокая 125,70. Третий этап опрессовок теплосетей пройдет на следующей неделе в Екатеринбурге. С понедельника 13 июля по четверг 16. Работы энергетики обещают проводить по ночам с 11 ночи до 6 утра без отключений горячей воды. Владельцам зданий, теплопунктов и теплосетей необходимо отключить системы теплопотребления от трубопроводов, на которых будут идти испытания, и следить за их состоянием. Собственники складских и подвальных помещений с материальными ценностями должны организовать дежурство, сообщили в администрации Екатеринбурга. Традиционный фестиваль мастеров «Иван да Марья» проходит в Екатеринбурге до конца этой недели. В Уральском центре развития дизайна собрались более 170 участников из разных городов. Представлена авторская керамика, изделия из дерева, текстиль, кожа, украшения, куклы и другое. В фермерском гастрономическом уголке сыры, масла, мед, чай. Среди мастер-классов для детей и взрослых от росписи имбирных домиков до создания мозаики и картин акрилом. Фестивалю в этом году 11 лет. Он проходит традиционно в Уральском центре развития дизайна по адресу Горького, 4А. В Лондоне прошла закрытая премьера блокбастера «Одиссея» Кристофера Нолана. Побывавшие на ней обозреватели из ведущих мировых СМИ назвали экранизацию эпоса Гомера важнейшим проектом режиссера. Критики отмечают, в частности, размах и обилие массовых сцен, психологизм и гуманизм ленты, а также пугающие сцены хоррора. По словам некоторых обозревателей, «Одиссея» — это лучшая роль Мэтта Дэймона во всей его фильмографии. Критики также отмечают Роберта Паттинсона, блестяще сыгравшего в этой картине злодея, пишет Лен. «Одиссея» выйдет в мировой прокат 17 июля этого года. Официальной информации о прокате в России пока нет. Официальный курс доллара на выходные 76,66, евро 87,67.
2: Сегодня, 11 июля, в субботу, в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой дождь, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду и днем плюс 25-27 градусов.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.

0: Екатеринбурге 8 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. Дефицит на топливном рынке в России сложился из-за прилетов дронов на НПЗ, из-за чего работа предприятия частично нарушается. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. При этом отметил, что в России достаточно мощности для переработки топлива и даже для отправки на экспорт, пишет РБК. Вице-премьер признал, что на рынке топлива есть спекуляции и призвал внимательно следить за ценами регионального управления Федеральной антимонопольной службы. Между тем, власти Свердловской области заверяют, что топливный рынок в регионе стабилен, складские запасы закрывают потребности населения и бизнеса, пишет московский комсомолец, но отмечает, что ситуация все же напряженная. Не на всех заправках всегда есть бензин в наличии, а цены разнятся от 62 рублей за литр 92 до 104. Дизельное топливо тоже демонстрирует разнообразие цен. Самая низкая цена 81 рубль за литр, самая высокая 125,70. Третий этап опрессовок теплосетей пройдет на следующей неделе в Екатеринбурге. С понедельника 13 июля по четверг 16. Работы энергетики обещают проводить по ночам с 11 ночи до 6 утра без отключения горячей воды. Владельцам зданий, теплопунктов и теплосетей необходимо отключить системы теплопотребления от трубопроводов, на которых будут идти испытания, и следить за их состоянием. Собственники складских и подвальных помещений с материальными ценностями должны организовать дежурство, сообщили в администрации Екатеринбурга. Традиционный фестиваль мастеров «Иван да Марья» проходит в Екатеринбурге до конца этой недели. В Уральском центре развития дизайна собрались более 170 участников из разных городов. Представлена авторская керамика, изделия из дерева, текстиль, кожа, украшения, куклы и другое. В фермерском гастрономическом уголке сыры, масла, мед, чай. Среди мастер-классов для детей и взрослых от росписи имбирных домиков до создания мозаики и картин акрилом. Фестивалю в этом году 11 лет. Он проходит традиционно в Уральском центре развития дизайна по адресу Горького, 4А. В Лондоне прошла закрытая премьера блокбастера «Одиссея» Кристофера Нолана. Побывавшие на ней обозреватели из ведущих мировых СМИ назвали экранизацию эпоса Гомера важнейшим проектом режиссера. Критики отмечают, в частности, размах и обилие массовых сцен, психологизм и гуманизм ленты, а также пугающие сцены хоррора. По словам некоторых обозревателей, «Одиссея» – это лучшая роль Мэтта Дэймона во всей его фильмографии. Критики также отмечают Роберта Паттинсона, блестяще сыгравшего в этой картине злодея, пишет Лен. «Одиссея» выйдет в мировой прокат 17 июля этого года. Официальной информации о прокате в России пока нет. Официальный курс доллара на выходные 76,66, евро 87,67.
0: Спонсор выпуска – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
2: Сегодня, 11 июля, в субботу, в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой дождь. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. И днем плюс 25-27 градусов.
0: Реклама. Екатеринбургский медицинский центр.
3: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
4: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ecomedcenter.ru.
5: Возможно противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. Дефицит на топливном рынке в России сложился из-за прилетов дронов на НПЗ, из-за чего работа предприятия частично нарушается. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. При этом отметил, что в России достаточно мощности для переработки топлива и даже для отправки на экспорт, пишет РБК. Вице-премьер признал, что на рынке топлива есть спекуляции и призвал внимательно следить за ценами регионального управления Федеральной антимонопольной службы. Между тем, власти Свердловской области заверяют, что топливный рынок в регионе стабилен, складские запасы закрывают потребности населения и бизнеса, пишет московский комсомолец, но отмечает, что ситуация все же напряженная. Не на всех заправках всегда есть бензин в наличии, а цены разнятся от 62 рублей за литр 92 до 104. Дизельное топливо тоже демонстрирует разнообразие цен. Самая низкая цена 81 рубль за литр, самая высокая 125,70. Третий этап опрессовок теплосетей пройдет на следующей неделе в Екатеринбурге. С понедельника 13 июля по четверг 16. Работы энергетики обещают проводить по ночам с 11 ночи до 6 утра без отключения горячей воды. Владельцам зданий, теплопунктов и теплосетей необходимо отключить системы теплопотребления от трубопроводов, на которых будут идти испытания, и следить за их состоянием. Собственники складских и подвальных помещений с материальными ценностями должны организовать дежурство, сообщили в администрации Екатеринбурга. Традиционный фестиваль мастеров «Иван да Марья» проходит в Екатеринбурге до конца этой недели. В Уральском центре развития дизайна собрались более 170 участников из разных городов. Представлена авторская керамика, изделия из дерева, текстиль, кожа, украшения, куклы и другое. В фермерском гастрономическом уголке сыры, масла, мед, чай. Среди мастер-классов для детей и взрослых от росписи имбирных домиков до создания мозаики и картин акрилом. Фестивалю в этом году 11 лет. Он проходит традиционно в Уральском центре развития дизайна по адресу Горького, 4А. В Лондоне прошла закрытая премьера блокбастера «Одиссея» Кристофера Нолана. Побывавшие на ней обозреватели из ведущих мировых СМИ назвали экранизацию эпоса Гомера важнейшим проектом режиссера. Критики отмечают, в частности, размах и обилие массовых сцен, психологизм и гуманизм ленты, а также пугающие сцены хоррора. По словам некоторых обозревателей, «Одиссея» – это лучшая роль Мэтта Дэймона во всей его фильмографии. Критики также отмечают Роберта Паттинсона, блестяще сыгравшего в этой картине злодея, пишет Лен. «Одиссея» выйдет в мировой прокат 17 июля этого года. Официальной информации о прокате в России пока нет. Официальный курс доллара на выходные 76,66, евро 87,67.
2: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
3: Сегодня, 11 июля, в субботу, в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой дождь. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. И днем плюс 25-27 градусов.
4: Реклама. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
4: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nashtochka.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Сегодняшний гость нашей рубрики – неодушевленное существительное мужского рода «вертлюк». Звучит, как будто это какой-то человек, который ни минуты не может усидеть на месте. Но это не так. Вертлюк – это такое хитрое соединение, которое позволяет одной детали свободно вращаться относительно другой. Именно поэтому его обожают рыбаки. Маленький вертлюк не дает леске закручиваться, даже если рыба решила устроить настоящее акробатическое шоу. А еще вертлюги используют в строительстве, на буровых установках, а также в авиации. Везде, где что-то должно крутиться, но не запутываться. Есть у этого слова и второе значение – анатомическое. Вертлюгом называют часть бедренной кости, к которой крепятся мышцы, отвечающие за движение ноги. Вот такое оно многозначное слово сегодня в нашем эфире. Берете в словарный запас «вертлюк», а я уже готовлю для вас новое слово. И совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 10 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. На Среднем Урале устраняют последствия сильных дождей и грозового фронта, которые накануне накрыли регион. Перекрыта дорога из Артемовского в Алапаевск. В селе Миронова на пруду реки Аромашки произошел размыв грунтовой насыпи, из-за чего проезд в этом направлении стал невозможен. Повысился уровень в реке Реж. Временные ограничения на Серовском тракте. Часть пути для автомобилистов перекрыли. Сегодня утром наблюдаются перебои со светом в некоторых районах Екатеринбурга и подтопление подвалов многоэтажек. Велокурьерам запретят ездить по тротуарам. Соответствующие поправки в ПДД осенью внесет Минтранс, сообщили газете «РУ» в пресс-службе министерства. Поправки должны упорядочить движение курьеров на электротранспорте и снизить число ДТП и конфликтов с пешеходами. В декабре прошлого года президенту Путину пожаловались на курьеров, которые гоняют по тротуарам и создают угрозу для пешеходов. Визовый центр Кипра возобновил прием документов в Екатеринбурге. Всего в России работают 4 диппредставительства республики. Это посольство в Москве, а также генконсульство Кипра в Петербурге, Краснодаре и Екатеринбурге. Визовый сбор для всех, кто старше 12 лет, составит 90 евро. Прием заявлений в визовых центрах Кипра был приостановлен в середине июня. Свердловские власти заверяют, что топливный рынок в регионе стабилен, складские запасы закрывают потребности населения и бизнеса. Об этом пишет МК. Но отмечается, что ситуация напряженная. Не на всех заправках всегда бензин в наличии, а цены разнятся от 62 рублей за литр до 104 рублей. Дизельное топливо тоже демонстрирует разнообразие цен. Здесь вилка от 81 рубля до 125. Стоявшая несколько дней подряд на Среднем Урале жара отступила. После прошедших минувшей ночью ливней дышать стало легче. Сегодня температура воздуха составит около плюс 25 градусов. По прогнозам, дожди и грозы задержатся в регионе на всю следующую неделю. Пациентам стоматологов будут в обязательном порядке давать обезболивающие. С предложением выступил Минздрав. Оно распространяется на все манипуляции в стоматологии, которые могут вызывать болевые ощущения. Определилась первая полуфинальная пара чемпионата мира по футболу. Сборная Испании, обыгравшая Бельгию в четвертьфинале со счетом 2-1, встретится с Францией, которая ранее прошла Марокко. Матч состоится в ночь на 15 июля по свердловскому времени. Для Испании это первый полуфинал чемпионата мира с 2010 года, когда команда выиграла турнир. Франция, в свою очередь, выходит в полуфинал в третий раз подряд. Доллар на сегодня 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей и 67 копеек.
2: Спонсор выпуска – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
3: Сегодня, 11 июля, в субботу, в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой дождь, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду и днем плюс 25-27 градусов.
0: Реклама. Екатеринбургский медицинский центр.
4: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
5: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ecomedcenter.ru.
6: Возможно противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Новое, новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же

0: задание. Какой сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Футбол. Такой разный и такой любимый. Урал Футбол Фест 2026. Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем белую стрекозу любви вместе с хедлайнером Вано Квест Пистолс Шоу. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.
4: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на kassir.ru. 0+. О Kassir.ru. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРС 18-784-718-9584.
5: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Бывало такое, открываете соцсети буквально на минуту, и через пять вам уже кажется, что все вокруг живут как-то интереснее. Кто-то к морю улетел, кто-то бизнес открыл, а кто-то женился, пробежал марафон или успел съесть идеальный, казалось бы, завтрак. А ты просто хотел проверить погоду. Это и есть синдром упущенной выгоды. Психологи говорят, проблема не в том, что у других действительно происходит больше событий. Проблема в постоянном сравнении. Исследования последних лет снова подтверждают, чем сильнее этот самый синдром, тем чаще люди бесконтрольно листают соцсети, хуже спят, сильнее тревожатся и меньше довольны собственной жизнью. А свежий большой анализ исследования, опубликованный в 2026-м, показал очень сильную связь между этим синдромом и проблемным использованием соцсетей. Чем выше страх что-то пропустить, тем сложнее человеку перестать бесконечно проверять телефон. А что же помогает? Ну не удалять же интернет навсегда. Во-первых, выключите хотя бы часть уведомлений. Мир редко меняется за 5 минут. Во-вторых, иногда меняйте вопрос с того, что я сейчас пропускаю, на что хорошего происходит со мной прямо сейчас. И, наконец, помним, люди выкладывают лучшие 5 секунд своего дня, а не остальные 23 часа 59 минут. И там может происходить все, что угодно. Настоящая жизнь почти никогда не выглядит как идеальная лента. И это, пожалуй, самая хорошая новость. Чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 11 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. В Екатеринбурге автовладельцы выстраиваются в очереди к механикам. Об этом пишет Ян. За неделю в одном сервисе до 4 таких обращений в день. По словам некоторых механиков, забиваются форсунки. Причиной такой ситуации называют то, что правительство разрешило НПЗ выпускать топливо стандарта Евро-3. В нем содержание серы в 15 раз больше, чем в привычном Евро-5. Сера при сгорании образует твердые отложения, которые забивают тончайшие отверстия форсунок. Полиция Казахстана развернула 59 постов вблизи автомобильных пунктов пропуска через границу. Сделано это для пресечения незаконного вывоза топлива. Сотрудники полиции вместе с представителями других ведомств осматривают машины, пересекающие границу. В частности, они проверяют автомобили на установку незаконных дополнительных баков, пишет «Коммерсант». На Среднем Урале устраняют последствия сильных дождей и грозового фронта, который накрыл регион накануне и затопил сразу несколько дорог. Непогода значительно нарушила транспортное сообщение. На трассе Екатеринбург-Нижний Тагил пришлось ограничивать движение. А в аэропорту Кольцово задерживали авиарейсы и отправляли самолеты на запасные аэродромы. В некоторых районах Екатеринбурга зафиксированы перебои со светом в многоквартирных домах. Банк России выпустил в обращении обновленную банкноту номиналом 100 рублей. Она посвящена Центральному округу. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ. Россияне стали есть меньше хлеба, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, тенденция видна на дистанции в последние 15 лет. Теперь люди в стране едят больше белка, овощей и фруктов. В крупных торговых сетях Екатеринбурга почти в два раза снизили цены на арбузы. В магазинах «Верный», «Магнит», «Пятерочка» стоимость этой ягоды сейчас составляет около 50 рублей за килограмм. Как правило, в сетевых супермаркетах доступно от 1 до 3 позиций арбузов, причем 80% ассортимента составляет отечественная продукция. Остальной ассортимент формируется за счет импорта из Азербайджана, Ирана, Ливана, Таиланда и Турции. Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль признан лучшим игроком матча четвертьфинала чемпионата мира против Бельгии, сообщается на сайте FIFA. Встреча в Лос-Анджелесе завершилась победой испанцев со счетом 2-1. 18-летний вингер Барселоны провел на поле все 90 минут и не отметился результативными действиями, но нанес 6 ударов по воротам, 2 из которых пришлись в створ. В полуфинале чемпионата мира сборная Испании встретится с Францией. Матч состоится в ночь на среду, 15 июля. Доллар на сегодня 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей и 67 копеек.
2: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синар Девелопмент».
3: Сегодня, 11 июля, в субботу, в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой дождь, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду и днем плюс 25-27 градусов.
4: Реклама. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
4: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.

Радио «Лето». Реклама. Екатеринбург, внимание! 11 лет фестиваля мастеров «Иван да Марья». Главная ярмарка ручных изделий из керамики, кожи, дерева и текстиля. Ремесленные продукты, мастер-классы. Ждем на Горького 4А с 8 по 12 июля. Не пропустите. 0+. Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностью и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.

0: В Екатеринбурге полдень. Новости.
1: Здравствуйте. Самолет, вылетевший сегодня из Екатеринбурга в Благовещенск, экстренно вернулся в Кольцово. Передают Е1. Вылет самолета уральских авиалиний был отложен на несколько часов из-за непогоды. После того, как лайнер взлетел, в самолете сработала индикация о возможной неисправности, поэтому экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. Пассажиров обеспечили питанием, авиакомпания подготовила резервный борт. Накануне вечером в Кольцово массово задерживались рейсы из-за накрывшего регион грозового фронта. Несколько самолетов были направлены на запасные аэродромы. Согласно данным онлайн-табло Кольцова, на вылет к этому часу задерживаются 13 рейсов, один отменен. В Екатеринбурге продолжают устранять последствия сильнейшего ливня и грозового фронта. Обильные осадки затопили городские улицы, а сильный ветер повалил десятки деревьев. Сегодня утром наблюдаются перебои со светом в некоторых районах Екатеринбурга. Госдума ужесточила требования к трудовым мигрантам для их работы в России. Принят закон, по которому гастарбайтеры должны будут содержать себя и членов своей семьи, которые проживают в России, на уровне не ниже прожиточного минимума, умноженного на региональный коэффициент. Дети мигрантов смогут находиться на территории России только на время действия разрешения на работу родителей. После достижения 18 лет они должны выехать из страны и получить собственный патент или разрешение, если намерены вернуться в Россию, передает ТАСС. Стажировки выпускников начнут оформлять официально. Это значит, что компании смогут принимать молодых специалистов по срочному договору до 6 месяцев с обязательным наставником. При этом стажер получает все гарантии Трудового кодекса – зарплату от МРОТ, стаж и больничный. Новые правила для работодателей вступят в силу с 1 марта 2027 года. Яндекс добавил на карту Екатеринбурга наличие топлива и очередей на АЗС. Ранее доступ к этим данным имели исключительно таксисты. Теперь в приложении показывают наличие топлива и загруженность АЗС по отзывам других водителей. У каждой АЗС появился статус также по очереди. Нет очереди средняя и большая. Также сам автомобилист может отметить, какое топливо есть в наличии на заправке. Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор возвращается на ринг. Ночь на воскресенье ирландец проведет первый с 2021 года бой в промоушене против американца Макса Холлоуэя. Поединок пройдет в полусреднем весе до 77 килограммов. Это будет вторая встреча соперников. В 2013-м Макгрегор победил Холлоуэя решением судей. Однако в предстоящем бою букмекеры считают фаворитом Холлоуэя. Доллар на сегодня 76 рублей 66 копеек. Евро 87 рублей и 67 копеек.
2: Спонсор выпуска – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
1: Завтра, в воскресенье, 12 июля, в Екатеринбурге ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, ветер восточный, температура воздуха. В ночь на воскресенье составит от 17 до плюс 19 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Екатеринбурге будут колебаться в диапазоне от 26 до 28 градусов тепла.
0: Реклама. Екатеринбургский медицинский центр.
3: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
4: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ecomedcenter.ru.
5: Возможно противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Футбол такой разный и такой любимый. Урал Футбол Фест 2026. Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем белую стрекозу любви вместе с хедлайнером Вано Квест Пистолс Шоу. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето. Новые слова. Ключ к успеху в любой сфере жизни». И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Сегодня слово, которое многие слышали, но мало кто знает, откуда оно появилось. Встречайте, неодушевленное существительное мужского рода «книпсер». И это привычный инструмент для стрижки ногтей. Название пришло из немецкого языка и означает «щелкать» или «откусывать». Поэтому «книпсер» — буквально щелкающие щипчики для ногтей. В русском языке это слово закрепилось именно за компактными, такими рычажными кусачками, обыкновенными. Сегодня их выпускают совершенно разные, классические, увеличенные, с пилкой, с контейнером для срезанных ногтей и даже с поворотной головкой для более удобного использования. Получается, что за простым предметом скрывается интересная история названия. Она пришла к нам из немецкого языка. Вот так мы с вами распечатали еще одно слово «книпсер», а я готовлю для вас новое. Совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Радио «Лето». Реклама. Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Екатеринбурге 13 часов. Новости.
1: Здравствуйте. В Екатеринбурге появились мобильные огневые группы. Бойцов в форме на пикапах начали замечать на разных участках дорог во время угрозы атаки беспилотников. Вооружаются они обычно пулеметами или же на машину закрепляют зенитные установки, передает Е1. Мобильные огневые группы создаются на базе Росгвардии, подразделений вооруженных сил, либо боевого армейского резерва. В их задачу входит борьба с низколетящими дронами. Снимать и публиковать фото с такими группами запрещено. В России введены новые правила обслуживания газовых плит. Теперь за их исправность несут ответственность сами собственники жилья. Обслуживать технику смогут не только государственные, но и частные компании. Стоимость работ больше не устанавливается произвольно, ее рассчитывают по федеральной формуле. Предельный срок работы плит составит 10-12 лет. Если он истек, потребуется либо замена, либо техническая диагностика. Помимо этого, газ могут перекрыть за отказ пустить мастера, самовольный перенос оборудования и использование неисправной техники, передают УРАРУ. Минпросвещение опубликовало график каникул в новом учебном году. Для первоклассников традиционно предусмотрена дополнительная неделя отдыха в середине февраля. Согласно рекомендациям, осенние, зимние и весенние каникулы школьников должны составлять не менее 9 дней. Стоявшая несколько дней подряд 30-градусная жара на Среднем Урале чуть-чуть отступила. После прошедших минувшей ночью ливней дышать станет полегче. Тем не менее, на солнце все равно припекает. Сегодня температура воздуха составит около плюс 25-28 градусов. По прогнозам, дожди и грозы задержатся в регионе на всю следующую неделю. Арбузы в сетевых супермаркетах Екатеринбурга подешевели почти в два раза. В магазинах «Верный», «Магнит» и «Пятерочка» стоимость этой ягоды сейчас составляет около 50 рублей за килограмм, тогда как еще две недели назад килограмм стоил 90-100 рублей. Тренд на сезонное снижение цен актуален для всех ягод. Так, цена на черешню снизилась на четверть. При этом стоимость дыни остается стабильной. Цены стартуют от 120 рублей за килограмм. Кенийец побил державшийся более четверти века мировой рекорд в беге на 1000 метров. Эммануэль Ваньони на этапе бриллиантовой лиги в Монако преодолел дистанцию за 2 минуты 11,83 секунды. Это на 13 сотых быстрее предыдущего рекорда, который принадлежал также кенийцу Ноюн Гене и был установлен в 1999 году. Дистанция 1000 метров редко входит в медальный зачет на крупных турнирах и не входит в программу Олимпийских игр или чемпионатов мира. Ваньони является олимпийским чемпионом и чемпионом мира в беге на 800 метров. Доллар на сегодня 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей и 67 копеек.
2: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синар Девелопмент».
1: Завтра, воскресенье, 12 июля, в Екатеринбурге ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, ветер восточный, температура воздуха. В ночь на воскресенье составит от 17 до плюс 19 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Екатеринбурге будут колебаться в диапазоне от 26 до 28 градусов тепла.
0: Реклама. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
0: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: Специализированный застройщик «Синара Девелопмент». Проектная декорация на сайте «Наш.дом.рф». Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июля 2026 года. Екатеринбург.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРС 18-784-718-9584.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: вечер. А можно машину, пожалуйста? На ближайшее время.
1: Здравствуйте. Откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это «Радио Лето». Меня зовут Катя Савельева. Здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Сегодня разберем, что же такое дневник самопрограммирования. Если коротко, это легальная текстовая инструкция по сборке идеального будущего прямо в нашей голове. А если еще проще, вы берете блокнот и ежедневно от руки пишете свои цели в настоящем времени, как будто бы они уже сбылись. Никакой магии, чистая наука. Наш мозг перестраивает фильтры внимания и начинает замечать крутые возможности там, где раньше было пусто. Для кого же это? Для тех, у кого амбиции целый вагон, а вот мотивация на нуле. Ну или для тех, кто окончательно застрял в рутине бесконечного дня сурка. Что же вы получаете на выходе? Полную перезагрузку мышления. Вместо вечных страхов и лени – железный фокус на результат, уверенность в себе и реальные перемены в жизни. Есть ли ограничения? Ну, конечно, никаких токсичных мыслей и частиц не. Писать нужно конкретно, позитивно и строго ручкой на бумаге. Клавиатура телефона тут не поможет. И главное ограничение. Если просто писать в тетрадку и лежать на диване, магии не случится. Действовать все равно придется. Ну и вот вам для примера несколько формулировок. Я легко и стабильно зарабатываю. Ну, указывайте сумму рублей в месяц. Я уверенно управляю своими финансами и приумножаю свой доход. Или я просыпаюсь бодрым, полным силы и энергии для великих дел.

0: Екатеринбурге 14 часов. Новости.
1: Здравствуйте. Накрывшие Свердловскую область сильные ливни размыли дороги и затопили дома. Об этом сообщает Е1 со ссылкой на МЧС. Сильные заторы сейчас на Серовском тракте. Не доезжая разворота на монастырь, сотрудники госавтоинспекции говорят, что дорога на Табатуй полностью перекрыта. Автомобилистов направляют в объезд. Из-за подтопления и разрушения мостов движение ограничено на территории Артемовского, Алапаевского и Невьянского районов. На всех перекрытых участках работают экипажи ДПС. В Асбесте меж тем обвалилась дорога, об этом сообщает местные жители. ЧП произошло на пути в пансионат-санаторий «Белый камень». В Екатеринбурге в некоторых районах сегодня утром наблюдались перебои со светом в многоквартирных домах. Дополнительные зимние каникулы необходимо ввести для учащихся школ с 1 по 4 классы. С инициативой выступили в Общественной палате. Сейчас дополнительная неделя отдыха в феврале предусмотрена только для первоклассников. Ранее в Министерстве просвещения заявили, что в российских школах осенние, зимние и весенние каникулы должны составлять не менее 9 дней, чтобы дети могли полноценно восстановиться. При системе обучения по четвертям для учащихся 1-х и 11-х классов школам рекомендовали планировать осенние каникулы с 26 октября по 3 ноября, зимние с 31 декабря по 10 января, а весенние с 27 марта по 4 апреля. На Среднем Урале стартовал второй этап записи в первый класс. Заявление можно подать до 5 сентября через госуслуги. Место прописки ребенка не играет роли, ключевым остается только наличие свободных мест в выбранном учебном заведении. В новом учебном году за парты впервые сядут порядка 41 тысячи первоклассников, почти половина из них будет учиться в Екатеринбурге. Визовые центры Кипра возобновили работу в России. Также заявки можно подать в центрах BLS International в Минске и Ташкенте, сообщили ТАСС в ассоциации туроператоров. В России прием документов доступен в 7 городах, в том числе в Екатеринбурге, строго по предварительной записи. Для взрослых визовый сбор составит 90 евро. Один из лучших игроков NBA подписал многолетний контракт с Сан-Антонио. Французский центровой Виктор Вимбаньяма будет выступать за клуб в ближайшие 5 лет и получит за это четверть миллиарда долларов. У француза будет самая большая зарплата в истории Сан-Антонио. ESPN также отмечает, что Вимбаньяма мог получить больше 300 миллионов долларов, но согласился на меньшую сумму, чтобы у Сан-Антонио была большая гибкость в подписании контрактов с другими игроками. В прошедшем сезоне Вимбаньяма вместе с Сан-Антонио дошел до финала плей-офф NBA, где команда уступила Нью-Йорк Никс. Доллар на сегодня 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей и 67 копеек.
0: Спонсор выпуска – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
1: Завтра, в воскресенье, 12 июля, в Екатеринбурге ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, ветер восточный, температура воздуха. В ночь на воскресенье составит от 17 до плюс 19 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Екатеринбурге будут колебаться в диапазоне от 26 до 28 градусов тепла.
0: Реклама. Екатеринбургский медицинский центр.
2: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
3: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ekometcenter.ru.
4: Возможно противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: Девочки смеются.
1: Радио Лето. Реклама.
2: Футбол такой разный и такой любимый. Урал Футбол Фест 2026. Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем белую стрекозу любви вместе с хедлайнером Вано Квест Пистолс Шоу. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.
3: День рождения у нас, а подарки все для вас. Приглашаем на фестиваль мастеров Иван да Мария. Ручная работа, фермерские продукты, мастер-классы. Вход свободный с 8 по 12 июля. Горького 4А. Создай свое летнее настроение. 0+. Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио Лето.

Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 15 часов. Новости.
1: Здравствуйте. На Среднем Урале ливень размыл дорожное покрытие в Талицком и Пашминском районах. Там ограничили движение. В Талицком на 196-м километре Тюменского тракта затопила часть дороги. Машины едут по одной полосе в каждом направлении. В Пашминском районе полностью перекрыта проезжая часть в деревне Катарач вблизи плотины, а также вблизи села Печоркино и деревни Пульниково. Ограничения введены на неопределенный срок до понижения уровня воды в реке. Серьезная пробка также на Серовском тракте. На подъезде к Таватую водители разворачивают. Тех, кто едет до Нижнего Тагила и Невьянска, не пропускают инспекторы ГИБДД. Движение перекрыто, трасса затоплена. Свердловские синоптики тем временем предупредили о приближении к региону очередного атмосферного фронта. Он достигнет территории Среднего Урала в понедельник. Сначала сильные дожди ожидаются на юго-западе региона, а затем распространятся на большинство районов. С воскресенья 12 июля по вторник 14 синоптики прогнозируют дожди, ливни, грозы с крупным градом и шквалистым усилением ветра до 25 метров в секунду. В ночные утренние часы туманы. Спасатели рекомендуют воздержаться от дальних поездок. Вдоль реконструируемой улицы Ванера высадят яблони. Сейчас работы ведутся на участке от проспекта Ленина до улицы Малышева. Подрядчик установит вазоны и клумбы, где высадят более 1500 растений 15 видов, в том числе и сибирскую яблоню. Общая площадь озеленения составит около 200 квадратных метров. Ранее в мэрии поясняли, что высадить деревья в открытый грунт не получится из-за большого количества инженерных коммуникаций, проходящих под улицей. Первый этап реконструкции Ванера планируют завершить к сентябрю, когда в городе пройдет международный фестиваль молодежи. Минпросвещение разработало рекомендации по использованию смартфонов детьми. До 2-3 лет следует максимально ограничить гаджеты, заменив их на подвижные игры, творчество и семейное общение. Для детей от 3 до 7 лет рекомендуемое время использования гаджетов не должно превышать часа в день. С 7-11 лет – 1,5 часов и 2 часов в день для подростков. Определилась первая полуфинальная пара чемпионата мира по футболу. Сборная Испании, обыгравшая Бельгию в четвертьфинале со счетом 2-1, встретится с Францией, которая ранее прошла Марокко. Между тем, предстоящей ночью в четвертьфинале сыграют Норвегия и Англия, а в 6 утра по уральскому времени начнется матч Аргентина-Швейцария. Полуфиналы запланированы на 14 и 15 июля, а финал Мундиаля состоится 19 числа. Доллар на сегодня 76 рублей 66 копеек. Евро 87 рублей и 67 копеек.
2: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
1: Завтра, воскресенье, 12 июля, в Екатеринбурге ожидается облачное с прояснениями погода, небольшой дождь, ветер восточный, температура воздуха в ночь на воскресенье составит от 17 до плюс 19 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Екатеринбурге будут колебаться в диапазоне от 26 до 28 градусов тепла.
3: Реклама. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
4: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
3: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nashtochkadom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.
6: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

Радио «Лето». Реклама. Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

день и каждый герой, кто не первый.

земля, скучаю, скучаю, скучаю я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля, скучаю, скучаю.

0: меня.
1: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 16 часов. Новости.
2: Здравствуйте. За минувшие сутки в Свердловской области местами выпало от 1 до 1,5 месячных норм осадков. Это данные Уральского гидрометцентра. Обильные дожди привели к серьезным последствиям. Оказались затоплены несколько дорог, включая трассу Екатеринбург-Нижний Тагил. В одном из районов смыло мост, а без электроснабжения остались 25 населенных пунктов. Сейчас зона осадков смещается на север, ожидается кратковременная передышка от дождей. Однако уже в понедельник погодные условия вновь осложнятся. К региону подойдет новый атмосферный фронт, который вызовет усиление дождей. Водители сегодня с трудом добираются до Невьянска. На Серовском тракте из-за подтопления образовался многокилометровый затор. Сотрудники госавтоинспекции пропускают только тех, кто едет до Таватуя. Следующих до Невьянска и Тагила разворачивают, им приходится искать объездные пути. Например, чтобы попасть в Невьянск, сотрудники госавтоинспекции направляют автомобили через дорогу обход Верхней Пышмы с проездом через поселок Балтым. Два университета Екатеринбурга вошли в топ-20 вузов России по зарплатам выпускников-юристов. Рейтинг публикует агентство РИА. МГИМО занял первое место. Медианная зарплата выпускников-юристов этого вуза составляет 230 тысяч в месяц. На втором месте оказался МГУ с показателем 200 тысяч. Уральский юридический университет имени Яковлева расположился на 12 месте. Средняя заработная плата выпускников за год выросла на 15% до 115 тысяч в месяц. Уральский юридический институт МВД занимает 15 место. Медианная зарплата его выпускников, занятых в правовой сфере, составила 107 тысяч в месяц. В топ-20 вошли вузы, бывшие студенты которых востребованы в сфере корпоративного юридического консалтинга, судебной системы, прокуратуры, адвокатуры и международного права. В России подешевел черный чай. Цены за год снизились на четверть. Об этом газете.ру рассказал создатель индекса «Мишек» Александр Абрамов. Ранее аналитики зафиксировали падение розничных продаж черного чая. Люди меняют привычки. Растет интерес к альтернативным вариантам. Из-за этого на рынке образовался избыток предложения по классическим позициям. И продавцы стали активнее снижать цены, чтобы распродать запасы. Итальянец Янек Синнер и представляющий Германию Александр Зверев встретятся в финале Уимблдона. В полуфинальном матче третья ракетка мира Зверев победил британца Артура Ферри, занимающего 114 место. Позже лидер мирового рейтинга Синнер победил серба Нобака Джоковича в трех сетах с одинаковым счетом 6-4. Для 29-летнего Зверева это будет первый финал Уимблдона в карьере. 24-летний Синнер является действующим победителем турнира. Доллар на сегодня 76 рублей 66 копеек. Евро 87 рублей и 67 копеек.
3: Спонсор выпуска – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
2: Завтра, в воскресенье, 12 июля, в Екатеринбурге ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, ветер восточный, температура воздуха. В ночь на воскресенье составит от 17 до плюс 19 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Екатеринбурге будут колебаться в диапазоне от 26 до 28 градусов тепла.
1: Реклама. Екатеринбургский медицинский центр.
4: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
5: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ekometcenter.ru.
6: Возможно противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Екатеринбург, внимание! 11 лет фестивалю мастеров «Иван да Марья». Главная ярмарка ручных изделий из керамики, кожи, дерева и текстиля. Ремесленные продукты, мастер-классы. Ждем на Горького 4А с 8 по 12 июля. Не пропустите. 0+. Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец». ПСБ – чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активной и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио Лето.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте неодушевленное существительное мужского рода пикацизм. Вроде похоже на какое-то художественное направление, на первый взгляд. Но на самом деле это медицинский термин. Так называют необычную тягу к несъедобным вещам. Например, мел, лед, крахмал или даже бумага. Иногда это просто странная привычка, но чаще такой сигнал может говорить о том, что организму не хватает некоторых веществ. Ну, например, железа. Именно поэтому врачи советуют не игнорировать подобные желания, а разобраться в их причине. Вообще, наш организм гораздо умнее, чем кажется. Иногда он разговаривает с нами не словами, а ощущениями. И вот этот самый пикацизм нам в этом смысле очень даже помогает. Главное, вовремя услышать себя. Вот такое необычное слово сегодня пополнило наш словарный запас. Запомнили? Пикацизм. А я уже готовлю для вас новое. Совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 17 часов. Новости.
1: Здравствуйте. Авиакомпании корректируют график отправления самолетов из Екатеринбурга. Напомню, в пятницу вечером и в ночь на субботу из-за накрывшего регион грозового фронта в Кольцово массово задерживались рейсы. Несколько самолетов были направлены на запасные аэродромы. К этому часу в екатеринбургском авиаузле задерживается вылет не менее 12 рейсов и прибытие 15. Тюменский тракт перекрыли в обоих направлениях. Из-за сильных ливней и последовавшего паводка на 196-м километре трассы в районе Талицы размыло асфальт. Он провалился. Для объезда рекомендуется использовать съезд с Тюменского тракта на 140-м километре и, следуя через Ирбит, можно вернуться на автодорогу Р-351 на 205-м километре. Из-за потопления дороги также перекрыто движение на Серовском тракте. Пострадали от ливней Талицкий и Пышминский районы. Ну а между тем на среднем Урале распогодилось. Небо очистилось от облаков, однако ясная погода в сочетании с высокой влажностью после ливней усиливает ощущение духоты на улице. Медики рекомендуют пить больше воды. Между тем передышка от обильных дождей продлится ненадолго. Уже в понедельник к региону подойдет новый атмосферный фронт. Жителей предупредили о грозящих дождевых паводках. В Екатеринбурге стартовал второй этап приема заявлений для зачисления детей в первый класс. Родители могут подать документы через госуслуги до 5 сентября, независимо от места регистрации ребенка. Главное условие – наличие в школе свободных мест. В новом учебном году за парты впервые сядут порядка 41 тысячи первоклассников. Почти половина из них будет учиться в Екатеринбурге. Специалисты советуют не затягивать с подачей заявлений. Раннее оформление повышает шансы попасть в желаемую школу. Российским первоклассникам официально отменили домашнее задание. Эти изменения призваны снизить нагрузку малышей и помочь им адаптироваться к учебному процессу. В Минпросвещении также анонсировали и другие нововведения. В школьную программу по информатике включат вопросы, связанные с искусственным интеллектом. Кроме того, на трудах будут изучать темы, касающиеся использования беспилотных летательных аппаратов. «Лада Приора» и «Тойота Королла» вошли в список самых популярных подержанных авто в России. Итоги первого полугодия привел портал «Дром». «Приора» показала рост продаж на 5%, «Королла» на 13%. Среди автомобилей всех годов выпуска лидирует «Приора» 2008-го, а среди иномарок «Порт Фокус» 2008-го. Региональные предпочтения заметно различаются. На Дальнем Востоке традиционно выбирают «Хонду Фит». В Сибири лидирует «Тойота Королла», а в южных районах и на Урале первые места занимают «Лада Гранта» и «Лада Приора». Доллар на сегодня 76 рублей 66 копеек. Евро 87 рублей и 67 копеек.
2: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синар Девелопмент».
1: Завтра, воскресенье, 12 июля, в Екатеринбурге ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, ветер восточный, температура воздуха в ночь на воскресенье составит от 17 до плюс 19 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Екатеринбурге будут колебаться в диапазоне от 26 до 28 градусов тепла.
3: Реклама. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
4: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
3: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Правильная декорация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Знакомьтесь, если еще не знакомы, внутренний критик – это тот самый голос в нашей голове, который после любого успеха обязательно добавит «могло быть и лучше». Опоздали на 5 минут? Не собранный. Ошиблись? Опять все испортил. Получили комплимент? Да тебе просто повезло. И вот что важно. Психологи сегодня считают, что внутренний критик вообще-то не враг. Когда-то он появился как способ защитить нас от ошибок, осуждений и неудач. Проблема начинается тогда, когда этот самый внутренний критик становится слишком громким и забывает говорить что-то хорошее. Современные исследования показывают, постоянная жесткая самокритика связана с более высоким уровнем тревоги, эмоционального выгорания и прокрастинации. А вот люди, которые умеют относиться к себе с поддержкой, легче справляются со стрессом, быстрее учатся на ошибках и реже сдаются. Как же договориться с внутренним критиком? Есть простой прием. Когда в голове звучит «я не справлюсь», спросите себя: «Я бы сказала это своему лучшему другу». Если нет, значит, и с собой так разговаривать не стоит. Не заставляйте критика замолчать совсем. Просто поменяйте ему должность. Пусть будет не строгим судьей, а внимательным редактором. Не тем, кто запрещает действовать, а тем, кто помогает стать лучше, без крика, обвинений и чувства вины. Именно такой внутренний диалог помогает расти намного быстрее. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето», и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето». Почему?

0: Радио Лето. Реклама.
1: Футбол такой разный и такой любимый. Урал Футбол Фест 2026. Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем «Белую стрекозу любви» вместе с

0: хедлайнером «Вано Квест Пистолс Шоу». Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12.00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 18 часов. Новости.
1: Здравствуйте. Новые правила определения расходов на ремонт по ОСАГО вступают в силу сегодня. Порядок был утвержден Центробанком. При расчете средней стоимости запчастей больше не будут учитывать аналоги, если они дешевле оригинала более чем на 70%. Также стоимость расходных материалов будут определять без учета скидок. Страховщики начнут полностью включать в стоимость ремонта расходы на детали одноразового использования, уплотнители, наклейки и так далее. В результате выплаты по ОСАГО в среднем вырастут на 10%, а по некоторым запчастям – до 40%. На Среднем Урале распогодилось, небо очистилось от облаков, однако высокая влажность усиливает ощущение духоты на улице. Медики рекомендуют пить больше воды. Меж тем, передышка от обильных дождей продлится недолго. Уже в понедельник к региону подойдет новый атмосферный фронт. Жители предупредили о грозящих дождевых паводках. Напомню, за минувшие сутки в Свердловской области местами выпало от 1 до 1,5 месячных норм осадков. Обильные дожди привели к серьезным последствиям. Оказались затоплены несколько дорог, включая трассу Екатеринбург-Нижний Тагил. Тюменский тракт перекрыт в обоих направлениях. На 196-м километре трассы в районе Талицы размыло асфальт. Он провалился по всей ширине дороги. Без электроснабжения остались 25 населенных пунктов. Как сообщили в компании «Россети Урал», основными причинами отключений стали падение деревьев на провода, а также прямые удары молний, которые повредили оборудование. Пациентам стоматологов будут в обязательном порядке давать обезболивающие. С предложением выступил Минздрав. Инициатива распространяется на все манипуляции в стоматологии, которые могут вызывать болевые ощущения. В сетевых супермаркетах Екатеринбурга подешевели арбузы. Почти в два раза. В магазинах «Верный», «Магнит», «Пятерочка» стоимость этой ягоды сейчас составляет около 50 рублей за килограмм. Тогда как еще две недели назад килограмм стоил 90-100 рублей. Тренд на сезонное снижение цен актуален для всех ягод. Так, цена на черешню снизилась на треть до 400 рублей. При этом стоимость дыни остается стабильной. Цены стартуют от 120 рублей за килограмм. Российским триатлонистам вернули право выступать на турнирах Ironman. Правда, в нейтральном статусе. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации триатлона России. Ironman – это самая престижная и сложная серия соревнований по триатлону на длинную дистанцию, проводимая Всемирной корпорацией триатлона. Каждая гонка серии состоит из трех этапов. Заплыва на 4 километра, заезда на велосипеде по шоссе на 180 километров и марафонского забега на 42 километра. Доллар на сегодня 76 рублей 66 копеек. Евро 87 рублей и 67 копеек.
2: Спонсор выпуска – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
1: Завтра, в воскресенье, 12 июля, в Екатеринбурге ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, ветер восточный, температура воздуха. В ночь на воскресенье составит от 17 до плюс 19 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Екатеринбурге будут колебаться в диапазоне от 26 до 28 градусов тепла.
0: Реклама. Екатеринбургский медицинский центр.
3: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
4: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ekometcenter.ru.
5: Возможно противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: Для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И сегодня мы разберемся с неодушевленным существительным женского рода «антропохория». Что бы это могло быть? А это такое распространение семян и плодов, которое происходит с помощью человека. Причем чаще всего совершенно случайно. Семена цепляются за подошву обуви, а еще за одежду, колеса велосипеда, автомобили или даже попадают в багаж. А потом оказываются за десятки, а иногда и сотни километров от своего, назовем это так, дома. Получается, каждый из нас может быть бесплатной службой доставки для растений. Она-то и называется антропохория. Пока вы думаете, что просто вернулись из лесу, какой-нибудь репейник уже считает вас своим личным курьером. Ученые считают, что именно благодаря человеку некоторые растения смогли расселиться по всему миру. Ну и даже придумали для этого название, слово, которое мы сегодня с вами разобрали в рубрике «Слово дня». Антропохория. Я уже готовлю для вас новое слово. И совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 19 часов. Новости.
1: Здравствуйте. Монополия интернет-провайдеров в многоквартирных домах попала под запрет. Госдума одобрила закон, который вводит штрафы для управляющих компаний и застройщиков, если они не пускают поставщиков услуг связи, кроме своих. Максимальный размер штрафа до 1 000 000 рублей. Как пишет «Российская газета», закон заработает сразу после его одобрения сенаторами и президентом. У производителя талицкого молока проблемы с доставкой. Они возникли из-за обвала асфальта по всей ширине Тюменского тракта на 196-м километре дороги. Движение в районе ЧП закрыто в оба направления. Машины с молочной продукцией пустили в объезд через Ирбит. Это крюк 80 километров. Время в пути увеличится на 2 часа. Директор предприятия Юрий Окунев в интервью «1» заявил, что не верит в то, что федеральную трассу могло размыть из-за ливня. Он считает, что это или ошибка в проектировании, или ошибка в строительстве. И кто-то должен за это ответить. После мощных ливней на Среднем Урале растет уровень воды в реках Чусовая и Тура. Повышенный уровень воды сохраняется в реке Ница, которая затопила Ирбит, и в реке Сосьва в районе Гари. В связи с подтоплением и разрушением мостов ограничения для транспорта действуют в Артемовском, Алапаевском и Невьянском районах. На Московском тракте при въезде в Екатеринбург снесли стелу с названием города. Теперь вместо привычной синей надписи над горой пустое место. По информации «Коммерсанта», конструкцию демонтировали в рамках планов города по обновлению въездных стел на Московском и Челябинском трактах. РЖД хотят повысить сбор за возврат железнодорожных билетов. Вместо фиксированной платы в 3 рубля 70 копеек предложено взимать до 10% от стоимости билета. Размер будет зависеть от того, за сколько времени до отправления пассажир возвращает билет. Чем ближе дата поездки, тем выше может быть плата. По данным ТАСС, каждый год около 9 миллионов билетов возвращают менее чем за сутки до отправления поезда. В России рекордно снизились продажи новых китайских автомобилей. За первое полугодие было реализовано 243 тысячи машин из Поднебесной. Это на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает «Известия». Июнь усугубил картину. В России реализовали 45 тысяч машин, что на 5% ниже показателей аналогичного периода прошлого года. Почти две трети июньского объема обеспечили всего три марки – «Хавейл», «Джили» и «Чинган». Ключевой причиной снижения спроса на новые автомобили являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали больше половины респондентов. Доллар на сегодня 76 рублей 66 копеек. Евро 87 рублей и 67 копеек.
2: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
1: Завтра, воскресенье, 12 июля, в Екатеринбурге ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, ветер восточный, температура воздуха в ночь на воскресенье составит от 17 до плюс 19 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Екатеринбурге будут колебаться в диапазоне от 26 до 28 градусов тепла.
3: Реклама. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
4: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
3: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Правильная декорация на сайте nashtochka.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

0: прижаться крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это «Радио Лето», меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Говорят, хорошее утро начинается вечером, и ученые с этим вполне согласны. Мало кто знает, но перед сном температура нашего тела должна немного снизиться. Именно тогда мозг получает сигнал «пора отдыхать», поэтому теплая ванна или душ за час-полтора до сна работают неожиданно. Сначала тело согревается, а потом начинает остывать, и сонливость приходит естественным образом. Что еще из ритуалов можно выбрать для себя? Совет, который сегодня повторяют многие. Хотя бы за полчаса до отдыха уберите телефон. Яркий экран словно говорит мозгу: «Какой сон? У нас еще дела!» Вместо бесконечной ленты пробуем маленький вечерний ритуал. Приглушите свет, включите спокойную музыку, и если любите ароматы, подойдет лаванда. Есть исследования, которые показывают, что если вы вдыхаете ее запах, это помогает расслабиться и легче уснуть. И это работало, и работать будет еще очень долго. Еще хороший прием – коротко обсудить день. Всего три вопроса. Что сегодня получилось, что было трудным и за что можно сказать спасибо? Это не семейное совещание, тем более, если вы живете в одиночку, не разбор полетов с черным ящиком, а такой спокойный разговор. И, безусловно, подчеркиваем позитивное. Но чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето». И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 вечера. Новости.
1: Здравствуйте. Иностранные сим-карты больше не дают возможности россиянам заходить на заблокированные ресурсы. Прежде такие симки работали через зарубежные серверы операторов, но теперь применяется общий режим фильтрации, действующий в России, пишет «Известия». По оценкам экспертов, на руках у россиян сейчас почти 2 миллиона иностранных сим-карт. Каждая четвертая постоянно используется для доступа в интернет, остальные — для получения уведомлений от зарубежных банков. Авиакомпании корректируют график отправления самолетов из Екатеринбурга. К этому часу задерживается вылет из Кольцова 12 самолетов. Вечерние рейсы в Самару, Владивосток и Нагоман перенесли на 2 часа ночи. Полностью перекрыта трасса Екатеринбург-Тюмень, которая после реконструкции станет частью магистрали М-12. Для водителей организовали объезд. Маршрут проходит через съезд Тюменского тракта на 140-м километре, далее через Ирбит с возвращением на федеральную трассу на 205-м километре. Напомню, на 196-м километре Тюменского тракта в районе Талицы размыло асфальт. Он провалился по всей ширине дороги. Сильные дожди, грозы и шквалистый ветер привели к массовым отключениям электроэнергии в Свердловской области. По данным МЧС, на утро субботы без электроснабжения оставались 25 населенных пунктов. Как сообщили в компании «Россети Урал», основными причинами отключений стали обрывы линий электропередачи из-за падений деревьев, а также прямых ударов молний, которые повредили оборудование. Для восстановления электроснабжения усилена группировка, привлечены специалисты из Пермского края. Энергетики отмечают, что восстановительные работы осложняют размытые дороги и подъем уровня воды в реках. Из-за этого бригадам требуется больше времени, чтобы добраться до поврежденных объектов. В ближайшие 3 дня обстановка в Свердловской области будет оставаться сложной. Прогнозируются дожди, ливни, грозы с крупным градом и шквалистым усилением ветра до 25 метров в секунду, а в ночные и утренние часы – туманы. Температурный фон при этом будет умеренно теплым. В ночные часы ожидается около плюс 19 градусов, в дневные – до плюс 28, с постепенным понижением – до плюс 19-24. Обладатель 5 премий Грэмми, канадский рэпер Дрейк, поставил $1 миллион на то, что Конор Макгрегор победит Макса Холлоуэя на предстоящем турнире UFC. Бой состоится в ночь на воскресенье в Лас-Вегасе. Для ирландца это будет первый поединок за 5 лет. Рэпер Дрейк, регулярно делающий крупные ставки на спортивные соревнования, известен своим проклятием. Спортсмены и команды, которых он поддерживает или на которые делает ставки, часто после этого проигрывают. Доллар на сегодня 76 рублей 66 копеек. Евро 87 рублей и 67 копеек.
2: Спонсор выпуска – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
1: Завтра, в воскресенье, 12 июля, в Екатеринбурге ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, ветер восточный, температура воздуха. В ночь на воскресенье составит от 17 до плюс 19 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Екатеринбурге будут колебаться в диапазоне от 26 до 28 градусов тепла.
0: Реклама. Екатеринбургский медицинский центр.
3: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
4: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ecomedcenter.ru.
5: Возможно противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето».

0: Радио «Лето». Реклама.
1: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
2: Только в июле. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
1: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
2: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
3: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
0: Телефон рекламной службы 235 09 05. Радио «Лето».

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 вечера. Новости.
1: Здравствуйте. В Екатеринбурге появились мобильные огневые группы. Бойцов в форме на пикапах начали замечать на разных участках дорог во время угрозы атаки беспилотников. Вооружаются они обычно пулеметами или же на машину закрепляют зенитные установки, передает Е1. Мобильные огневые группы создаются на базе Росгвардии, подразделений вооруженных сил, либо боевого армейского резерва. В их задачу входит борьба с низколетящими дронами. Снимать и публиковать фото с такими группами запрещено. Полностью перекрыта трасса Екатеринбург-Тюмень, которая после реконструкции станет частью магистрали М-12. Для водителей организовали объезд. Маршрут проходит через съезд Тюменского тракта на 140-м километре, далее через Ирбит с возвращением на федеральную трассу на 205-м километре. Напомню, на 196-м километре Тюменского тракта в районе Талицы размыло асфальт. Он провалился по всей ширине дороги. В России введены новые правила обслуживания газовых плит. Теперь за их исправность несут ответственность сами собственники жилья. Обслуживать технику смогут не только государственные, но и частные компании. Стоимость работ больше не устанавливается произвольно, ее рассчитывают по федеральной формуле. Предельный срок работы плит составит 10-12 лет. Если он истек, потребуется либо замена, либо техническая диагностика. Помимо этого, газ могут перекрыть за отказ пустить мастера, самовольный перенос оборудования и использование неисправной техники, передает Урару. Яндекс добавил на карту Екатеринбурга наличие топлива и очередей на АЗС. Ранее доступ к этим данным имели исключительно таксисты. Теперь в приложении показывают наличие топлива и загруженность АЗС по отзывам других водителей. У каждой АЗС появился статус также по очереди. Нет очереди средняя и большая. Также сам автомобилист может отметить, какое топливо есть в наличии на заправке. В ближайшие три дня обстановка в Свердловской области будет оставаться сложной. Прогнозируются дожди, ливни, грозы с крупным градом и шквалистым усилением ветра до 25 метров в секунду. А в ночные и утренние часы туманы. Температурный фон при этом будет умеренно теплым. В ночные часы ожидается около плюс 19 градусов. В дневные до плюс 28 с постепенным понижением до плюс 19-24. «Акрон» хочет купить у «Урала» Юрия Железнова, сообщил спортивный инсайдер Иван Карпов, передает «Комсомолка». По его информации, клуб из Тольятти предлагает за 23-летнего полузащитника 35 миллионов рублей. В минувшем сезоне ФНЛ Юрий Железнов забил 7 мячей и сделал 7 голевых передач. Доллар на сегодня 76 рублей 66 копеек. Евро 87 рублей и 67 копеек. Завтра, воскресенье, 12 июля, в Екатеринбурге ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, ветер восточный, температура воздуха в ночь на воскресенье составит от 17 до плюс 19 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Екатеринбурге будут колебаться в диапазоне от 26 до 28 градусов тепла.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.
1: Это будет наш с тобой секрет.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: Ночь.

0: я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой был сам.
4: Сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
2: Я тебя люблю.

0: Слушайте радио «Лето» в умных колонках. Просто скажите «Включи радио «Лето».
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет.

Саша, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Наташа, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Кукла Саша, не плачь, не плачь, не плачь, не плачь.

слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 2 часа ночи.

0: Дождь по лужам, дождь по лужам, дождь по лужам.
1: Вы слушаете радио «Лето» 98.9 FM.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

0: Вы слушаете «Радио Лето».
1: «Радио Лето» с теплом.
0: В Екатеринбурге 3 часа ночи.
2: «Радио Лето». Я не знаю.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.